кроваты сболят. Рогатцы щемя дальдят. Позирова мной, позирова мной.